0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарды диамурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары. В диапазоне коротких волн 25 метров на час.

частоте 11965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Реджеп Өзден. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

начале коротко о новостях дня. МИД Türkiye опубликовал официальное поздравительное послание по случаю 25 мая, Дня Африки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в закрытых обсуждениях признал, что не может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Ирану на фоне приближающегося соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Бывший прокурор Международного уголовного суда Фату Бен Суда заявила, что экс-глава израильской разведки Моссад Йоси Коэн потребовал от нее прекратить расследование по Палестине. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не откажется от предложения представлять Европу на мирных переговорах между Россией и Украиной. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. МИД Турецкой Республики опубликовал официальное поздравительное послание по случаю 25 мая, Дня Африки, который в этом году совпадает с 63-й годовщиной со дня основания Африканского Союза. В заявлении подчеркивается, что турецкое государство продолжит идти рука об руку с народами континента на принципах равноправия и взаимной выгоды ради укрепления региональной стабильности. В рамках этого внешнеполитического курса Анкара уже ведет тщательную подготовку к 4-му саммиту партнерства Türkiye-Afrika, запланированному на текущий год. Дипломатические источники в Анкаре представили аналитические данные, отражающие результаты турецкой политики открытия Африки, которая стартовала в 1998 году и успешно трансформировалась в стратегическое взаимодействие. За последние два десятилетия количество посольств Türkiye на континенте увеличилось почти в 4 раза, с 12 до 44 дипмиссий. Наблюдается и активный ответный шаг. Если в 2008 году в турецкой столице действовало всего 10 посольств стран континента, то к текущему моменту их число достигло 38, а последними решение об открытии представительств приняли Мозамбик и Ботсвана. Параллельно колоссальный рывок совершило экономическое сотрудничество. Торговый оборот между Türkiye и Африкой взлетел с 4 миллиардов в 2002 году до внушительных 40 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Прямые инвестиции турецких компаний на континенте достигли 10 миллиардов долларов. Ключевую роль модернизации африканской инфраструктуры сыграли турецкие подрядчики, реализовавшие более 2000 проектов общей стоимостью около 97 миллиардов долларов. А турецкий Эксимбанк стал первым неафриканским акционером Африканской финансовой корпорации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в закрытых обсуждениях признал, что не может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Ирану на фоне приближающегося соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13 со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным телеканала, Нетаньяху выразил серьезную обеспокоенность возможной сделкой США и Ирана, которая, по мнению израильских властей, может сохранить ядерную инфраструктуру Тегерана, ослабить экономическое давление на Иран и дать ему политическую защиту. Как утверждают источники, в ходе закрытых совещаний премьер признал, что у Израиля сейчас нет пространства для маневра, чтобы изменить решение Трампа. На фоне сообщений о возможном соглашении израильский военно-политический кабинет продолжил экстренные консультации вечером в воскресенье, а силовые структуры страны были переведены в режим повышенной готовности. Согласно публикации, основным переговорщиком Израиля в Вашингтоне выступает бывший министр по

0: стратегическим вопросам Рон Дермер, в то время как США продолжают контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Бывший прокурор Международного уголовного суда Фату Бен Суда заявила, что экс-глава израильской разведки Моссад Йоси Коэн требовал от нее прекратить расследование по Палестине, а сама она столкнулась с угрозами, слежкой и санкциями США. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Бен Суда рассказала, что давление на нее усилилось во время работы над палестинским досье в Международном уголовном суде. По ее словам, Израиль добивался остановки расследования, а государства-участники суда не обеспечили ей достаточной поддержки. Бен Суда также сообщила, что бывший директор Моссада Йоси Коэн лично встречался с ней в Мюнхене и Нью-Йорке в период с 2016 по 2021 год, когда возглавлял израильскую разведку. По словам экс-прокурора, Коэн прямо требовал прекратить расследование. «Я хочу, чтобы ты это остановила», – процитировала Бен Суда слова бывшего главы разведки, назвав это вмешательством в работу суда. Бен Суда также связала с этим последующие санкции США против нее. Она заявила, что стала первым человеком, против которого Вашингтон ввел ограничения в связи с работой в Международном уголовном суде.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что не откажется от предложения представлять Европу на мирных переговорах между Россией и Украиной. Отметил, что сейчас Киев находится в более выгодном положении российско-украинской войне, чем 4 года назад, Стуб заявил. Кроме того, популярность войны в России снижается, что означает, что в настоящее время преимущество находится на стороне Украины. Стуб подчеркнул, что если ему поступит предложение представлять Европу на мирных переговорах, то это будет то, на что невозможно ответить отказом. Вопрос о том, кто именно возглавит европейское представительство на российско-украинских мирных переговорах, по сей дни активно занимает повестку дня. В международной прессе среди возможных кандидатов упоминаются верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сам Струб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Финляндии Саули Нинистё и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят этот вопрос на неформальных встречах, которые пройдут 27 и 28 мая. Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть в качестве переговорщика от Европейского Союза любого человека, который не выступал с негативными заявлениями в адрес России. При этом он отметил, что кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера была бы предпочтительной. В ответ на это Каллас заметила, что давать России право назначать переговорщика от имени Европы было бы неразумно. Она прокомментировала это следующим образом. «На мой взгляд, Герхард занимался лоббистской деятельностью на высоком уровне в интересах российских госкомпаний. Поэтому вполне понятно, почему Путин хочет видеть его на этой должности. Таким образом, он, Путин, по сути, окажется по обе стороны стола переговоров». Украинская столица подверглась массированному удару ракетами и беспилотниками. Согласно обновленной информации, в городе зафиксированы жертвы среди населения. Десятки граждан госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В официальном заявлении в телеграм-канале Владимир Зеленский уточнил количество пострадавших, снизив прежнюю оценку с 83 до 69 человек. Он также заявил, что в ходе налета были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о нанесении крупномасштабного удара с использованием ракетного вооружения и беспилотных аппаратов. Согласно заявлению российского ведомства, эти действия стали ответом на атаки на

российскую территорию. По информации российской стороны, целями ударов являлись пункты военного управления, авиабазы и объекты оборонно-промышленного комплекса Украины. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 25 мая отразили одну из самых масштабных воздушных атак, перехватив и уничтожив 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, дежурные расчеты ввели огонь по целям в 14 регионах страны, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Тульскую и Ярославскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Согласно заявлениям российских военных, интенсивная работа противовоздушной обороны позволило минимизировать последствия налета на ключевые инфраструктурные узлы. Несмотря на перехват большинства воздушных целей, власти приграничных регионов сообщили о жертвах среди гражданского населения. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что поселок Белая Березка Трубчевского района подвергся целенаправленному массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». В результате инцидента погиб местный житель. Один сотрудник пожарно-спасательной службы получил ранения и был госпитализирован. В Белгороде и Ярославле региональные оперативные штабы также зафиксировали пострадавших, а в городе Грайворон Белгородской области в результате прямого попадания в гражданский автомобиль погиб еще один человек. С украинской стороны Генеральный штаб ВСУ подтвердил факт проведения масштабной ночной операции, охарактеризовав ее как ответное действие на недавние массированные ракетные удары по Киеву и другим административным центрам Украины. Вы слушали новости. Ну а теперь, дорогие друзья, послушаем Таркана. Песня его называется «Каиб».

Когда в феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале так называемой спецоперации, часть российского общества встретила эту новость с немалым воодушевлением. В медиапространстве звучали победные лозунги, среди которых ставший известным «Киев за 3 дня», а на государственном телевидении показывали предполагаемый график захвата украинской столицы. Прошло более 4 лет, и от прежнего энтузиазма остались только воспоминания. Сказывается усталость от войны, по-прежнему ведущаяся без четко сформулированных целей, растущие экономические издержки, санкции, лишившие россиян привычного образа жизни, а также все более дерзкие удары украинских вооруженных сил, которые лишают жителей России имущества и иногда жизни. На этом фоне россияне, включая даже провластных блогеров и медийных лиц, усиливают критику действий властей, и порой ее объектом становится лично Владимир Путин. Предлагаю вам комментарий на эту тему обозревателя ТРТ на русском Илькина Шафиева. Удары Украины по российской территории бьют рекорды по числу и дальности. Только в ночь с 6 на 7 мая российские ПВО, по данным Минобороны России, сбили над 21 регионом и 3 морями 347 дронов. Ведомство назвало эту атаку одной из крупнейших за все время войны. На днях украинские беспилотники добрались до Оренбурга, расположенного более чем в 1200 километрах от российско-украинской границы. Там пострадали жилой дом, школа и детский сад, о чем сообщили местные власти. В Киеве не скрывают, что главная цель ударов – объекты российской обороны и нефтяной инфраструктуры. За последние месяцы ВСУ заметно нарастили атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Только в апреле и начале мая под удары попали и временно остановили работу 6 предприятий: Нижнегороднефтеоргсинтез, Туапсинский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, а также Пермнефтеоргсинтез и Кинев. После этих атак объем переработки нефти в России, по данным Bloomberg, опустился до минимального с 2009 года уровня 4,69 миллиона баррелей в сутки. 6, 20 и в ночь на 28 апреля ударом украинских беспилотников подвергся нефтяной комплекс в морском порту Новороссийска. Последний из них вызвал крупный пожар. Над городом поднялось черное облако дыма. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Растущие расходы на войну и ее последствия, включая удары по НПЗ и действия международных санкций, все больнее бьют по российской экономике. ВВП страны сократилось на 0,3% в период с января по март, согласно данным Минэкономразвития, что стало первым спадом с начала 2023 года. За тот же период дефицит бюджета вырос до 60 миллиардов долларов, превысив годовой целевой показатель. Инфляция удерживается на уровне почти 6% при крайне высокой ключевой ставке в 14,5%. Фондовый рынок с марта потерял часть позиций, несмотря на рост на мировых площадках. Центральный банк России предупредил о серьезном дефиците рабочей силы. Даже сам Владимир Путин признал, что ситуация развивается хуже ожиданий. В прошлом месяце он попросил свою команду объяснить, почему траектория макроэкономических показателей сейчас не соответствует ожиданиям, и предложить дополнительные меры для восстановления роста.
Россиян на этом фоне все больше тревожит ограничения в цифровой сфере, которые за последние месяцы продолжают расширяться. С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, расширяющие контроль государства над интернетом. ФСБ получила право требовать от операторов связи немедленного отключения конкретного пользователя. По данным СМИ, к январю 2026 года Роскомнадзор заблокировал около 440 сервисов. В марте число загрузок средств обхода блокировок на Android достигло 9,2 миллиона, что на 14% больше, чем годом ранее. На фоне регулярных отключений мобильного интернета в разных регионах все активнее обсуждается возможность частичной изоляции российского сегмента сети от глобального. В марте массовые отключения мобильной связи прошли уже в Москве и Санкт-Петербурге. Власти объясняют это соображениями безопасности. Россияне реагируют по-своему. Спрос на VPN продолжает расти. В конце апреля блогер и телеведущая Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину, в котором раскритиковала блокировки соцсетей и мессенджеров, сообщение о массовом забое скота в Новосибирской области, реакцию чиновников на разрушительное наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе. Ее примеру последовали еще несколько медийных фигур, включая экс-депутата Госдумы Марию Кожевникову. Напрямую войну никто из них не осуждал, однако сам факт таких публичных обращений можно рассматривать как признак нарастающего напряжения в обществе, вызванного ее издержками. Еще раньше, в марте, бурную реакцию вызвало обращение провластного блогера, члена «Единой России» Ильи Ремесла, ранее известного своими нападками на российскую оппозицию. В марте 2026 года он опубликовал серию постов с резкой критикой Владимира Путина, открыто обвинив его в развязывании войны и экономических проблемах. Вскоре после этого сообщалось о госпитализации блогера в психиатрическую больницу, однако затем Ремесло вышел на свободу. На фоне продолжающихся боевых действий внимание значительной части мира, включая США, все чаще переключается на ситуацию вокруг Ирана. Тем не менее, попытки посредничества по украинскому направлению не прекращаются. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая и выразил надежду, что оно станет началом конца очень долгого конфликта. Незадолго до этого глава украинской делегации Рустем Умеров встретился в Майами со спецпосланником США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, обсудив возможные форматы переговоров на высшем уровне. Параллельно Владимир Путин предложил привлечь к диалогу с Европой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника. Киев и Брюссель эту идею отвергли, указав, что Шредер давно известен как лоббист российских интересов, и в качестве альтернативы назвали кандидатуру другого бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После этого последовало новое обращение Путина, в котором он впервые публично назвал своего украинского визави господином Зеленским и заявил о готовности к личной встрече. «Я еще раз услышал о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готова провести личную встречу. Мы никогда не отказывались, и я не отказывался», — сказал он 9 мая. Путин допустил переговоры с Зеленским в третьей стране, но только в том случае, если к моменту встречи будет подготовлен проект мирного договора и разговор пойдет о его подписании. Вместе с тем, по данным Financial Times, в Москве и Киеве все меньше верят в возобновление полноценных переговоров при посредничестве США. Издание пишет, что Путин, несмотря на огромные потери России от войны и рост критики в адрес правительства,
делает ставку на дальнейшее продвижение на украинской территории и намерен ужесточить условия, если ему удастся получить контроль над Донбассом. Украина же отказываться от своей территории не собирается. Последний массированный обстрел Киева показывает, что стороны далеки от компромисса. И пока мало что дает основания надеяться, что война закончится в обозримом будущем, даже несмотря на ее растущие издержки для России и лично для Владимира Путина.

Уважаемые слушатели, с 21 по 27 мая 2026 года в Тюркии проходит неделя турецкой кухни под патронажем Эмине Эрдоган, супруги президента Реджепа Таипа Эрдогана. Эта особая неделя, проводимая в этом году в пятый раз, отмечается под девизом «Наследие за одним столом». На протяжении всей недели весь мир будет знакомиться с многовековым культурным наследием турецкой кухни. Итак, если вы готовы, мы начинаем путешествие по миру вкусов традиционной турецкой кухни.

сухие яиц из специй, которые сначала смешивают, а затем делят на кусочки и обжаривают в масле. Это блюдо не для веганов, но для вегетарианцев. В Турции его чаще всего готовят из кабачков, но его можно приготовить из практически любых овощей. Сегодня мы поделимся с вами классическим рецептом мюджвера, приготовленного из кабачков.

Как обычно, прежде чем приступить к описанию процесса приготовления, перечислим необходимые ингредиенты. 4-5 маленьких зеленых кабачков, 3 взбитых яйца, 1 треть стакана нарезанной петрушки, 1 треть стакана нарезанного укропа, 1,5 стакана муки, 4-5 нарезанных зеленых луковиц, 1 стакан измельченной брынзы, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки черного перца, 0,5 стакана оливкового масла для обжарки, йогуртовый соус, 1 стакан кефира или йогурта, 1 зубчик чеснока. Повторяем необходимые ингредиенты. 4-5 маленьких зеленых кабачков, 3 взбитых яйца, 1 треть стакана нарезанной петрушки, 1 треть стакана нарезанного укропа, 1,5 стакана муки, 4-5 нарезанных зеленых луковиц, 1 стакан измельченной брынзы, 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки черного перца, 0,5 стакана оливкового масла для обжарки. Йогуртовый соус готовится из 1 стакана кефира или йогурта и 1 зубчика чеснока.

Натрите кабачки на крупной терке. Чтобы избавиться от лишнего сока, немного посолите и оставьте на 10 минут, после чего выжмите и поместите в широкую миску. Добавьте взбитые яйца, нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку, соль, перец и 3 кофейные чашки муки. Смешайте все ингредиенты с помощью ложки или шпателя до пастообразной консистенции. Разогрейте масло для жарки. Ложкой разделяйте получившееся тесто на небольшие котлетки и обжарьте их в масле. Готовые мюджвери выложите на блюдо с бумажным полотенцем на дне, которое впитает лишний жир. Чтобы приготовить соус, смешайте стакан кефира с мелко нарезанным зубчиком чеснока. Подавайте в холодном виде с йогуртовым соусом. Приятного аппетита! В этой программе «Турецкая кухня» мы поделились с вами рецептом мюджвера, незаменимого блюда турецкой кухни. До встречи в нашей следующей программе!

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. МИД Тюркии опубликовал официальное поздравительное послание по случаю 25 мая, Дня Африки, который в этом году совпадает с 63-й годовщиной со дня основания Африканского Союза. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в закрытых обсуждениях признал, что не может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Ирану на фоне приближающегося соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Бывший прокурор Международного уголовного суда Фату Бен Суда заявила, что экс-глава израильской разведки Моссад Йоси Коэн требовал от нее прекратить расследование по Палестине. Сама она столкнулась с угрозами, слежкой и санкциями США. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Диплеер Тюркияның пети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидареди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия. Гидарреди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este radio voz de Turkia.
17: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio.
14: It Turkia hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkia.
9: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Бонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
14: Айч, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
13: Дитплеер Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
18: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
19: Гидарреди аммурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
5: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkia.
14: Efir da Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
8: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
1: Гидареди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este radio voz de Turkia.
13: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efir de Turkia ovoz radio.
19: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Turkey Radio da.
14: Хосуме Туркеи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия авазы радиосу.
0: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
8: Ини адала радио Суара Туркия.
1: Хии ни идая Кисуахили, Саути я Туркия.
10: Эсте радио Вожда Туркия.
17: Коцирава Туркия но кое радио дес.
3: Зборува гласот на Туркия.
8: Эфирде Туркия овозе радиоса.
18: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонитис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
23: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Татарстан Haberleri.

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعة صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садгури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
19: Е садай Тюркия.
9: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидар реди амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дэнтай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.